доказать, что мы сила, способная повалить все преграды на пути к мировой революции.

эта армия призывается оберегать завоевание революции, нашу народную власть. Нам нужно показать, что мы сила, способная повалить все преграды на пути к мировой революции.